Утешала, чем стоп, не чули, чего я на кошуле. Едва б на бейби тону, и хоть ближай, жабы способ был. Повин шептом, слабым, чего хце, жабы ще зашмела. Нарешче земном врацала.